0: Rootbox.
1: Rootbox.
0: Rootbox. Tvoje cvijet od muzike.
1: Слушайте всяка сряда от 20 часа Rootbox. С мен Милко Петров.

0: многоканална и двуканална технология, смесване, мастериране и цифров монтаж.
1: Студио 1. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
2: Радио Пловдив, Студио 1. Високо качество на разумни цени. Студио 1. Номер 1.